Рече Господь ко пришедшим к Нему иудеям, аще Бог Отец ваш бы был, любили бы стёба мене, а звод Бога изыдох и придох. Не о себе бо придох, но то имя посла, почто беседы мои я не разумеете, яко не можете слышать и словесе моего. Вы отца вашего дьявола есте, и похоти отца вашего хочете творите. Он человека убийца бей из кони, и воистине не стоит, яко несть истины в нем. Егда глаголит лжу, от своей глаголит, яко ложь есть и отец лжи. Аз же за неистину глаголю не веруете мне, кто от вас обличает мя о гресе, аще ли истину глаголю, почто вы не веруете мне, и же есть от Бога глаголы Божии.

0: Отче, молимся Тебе, Господу, Спасителю нашему, еже приятие молитвы нас, недостойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обошедшую Бога душа Евразии, и о еже явите спасение Твое, Церкви, Господи, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй,
0: Еще молимся во еже благосердием и милостью презрейте на воинство и вся защитники Отечества нашего, и во еже утвердите нас всех в вере единомыслии, здравии и силе духа, рацеемся, Господи, услыши.

Боже, спасение нашего, призри милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, все бобра не хотящие.

Я же есть церковь живого Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащая ко всякому благу настави и мудрость ее обогати. Войны и все защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди. Крепость духа им не спасли, от смерти раны пленения сохрани. Лишенной крови в изгнании сущая в дом введи. Алчущая напитая, недугающая и страждущая, укрепи и исцели. В смятении печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же вольнись я убиенным, и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй, и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святые Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якуда единими усты, единим сердцем, исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боиси заступление и победа, и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Первый к помине Господи великого Господина, Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицкая Сергиева Лавра Священного Матвейка, и Господина нашего Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергиева Посадского и Дмитровского, и же даруй святым Твоим церквам в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих, слово Твое.

0: сердцем славить и воздевать, и пречестное великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
0: И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

исподоби нас, Владыка, с удерзновением неосужденно, смерти призывать и к Тебе, Небесного

имеющий зрот, имей человеколюбие, види народного Сына Твоего, с Ним же благословен Еси, со Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно.

0: тебя есть и человечье тело, лодычный страх, он приступит до нее, полишися, огонь бы есть. Божественно же пей кровь к общению, перепримирись тебя печалившим. Так же дерзает таинственное брашное ежде, прежде причастие, страшные жертвы живот горячего тела лодычня. Сим помолись образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источниче жизни и бессмертия, вся Твоя видимая и невидимая свидетелю, безначального Отца, супресносущный Сын, если безначальный, при многие ради благости в последние дни, плоть оболкися, распнися, погребы и сазаны, неблагодарные и занравные Твоей крови, обнови и растевши грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешное покаяние, преклони ухо Твое мне, и услыши глагола моя, согреши Бог Господи, согреши их на небо и пред Тобою, и не есть достойно воззреть на высоту славы Твоей я, прогневай будь Твою благость, Твоя заповеди приступив и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивший, долго терпелив же и много милостью, не предал семя погибнуть из-за беззакония моими, моего всячески ожидая обращения, Ты, Борекал, Иси, человека, любящий пророком Твоим, я к хотению не хочу смерти грешника, но еже обратить сей живу быть нему. Не хочешь, бо владыка создание Твоей руку погубить, не же благоволишь, погибли человечестей, но хочешь и всем спасися, и в разум истины прийти. Тем же и аз, аще недостойный есть мы небесе и земли, и ся привременные жизни всего себе повинул греху и совсем по работею, и Твой осквернив образ, на творение создания Твое быв, не отчаиваю своего спасения, окаянный на Твоей же безмерной Богу утробе, дерзая прихожду, прими, убью меня, человека любчим, Господи, яко же блудница, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли и мира и немощи человеческие, исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай, не пришеди призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня всякие скверны плоти духа, и научи меня совершать святыни во страсти Твоем, я, когда чистым сведением совести моя святынь Твою часть приемля, соединюсь со святому телу Твоему и крови, и имею Тебя мне живущее, пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом. Ею, Господи Иисусе Христе, Боже на мой, не донесут мне будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, не жада немощным буду душей же и телом, вот я же недостойный тем, причащайтесь, но дожди мне, даже до конечного моего издыхания, не осужденно воспринимать часть святынь Твоих, Духа Святаго общением на пути живота вечного, и благоприятен ответ на страшном судище Твоем. Я, когда и аз со всеми избранными Твоими общих буду нетленных Твое благо, я же уготовилась и любящим Тебя, Господи, мне же препроставленные сего веки. Аминь. Господи, Боже мой, вем яко несть достойный же доволен, да под кровь внидишь храма души моей я, за неже весь пуст и пался есть, и не имашем мне место достойно, еже голову подклонить ей. Но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирися и ныне смирение моему, и яко же восприялась и вертепе, и в яслих бессловесных возлищи, сицы восприми, и в яслих бессловесные моей души, и воскрнено мое тело в нити, и яко же не удостоилась и в нити, и свечерячися грешника дома семена покаженного, так и изволи в нити в дом смиренной моей души, покаженная и грешная, и яко же не отрынулась и подобную мне блудницу, и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сице умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающим Тися, и яко же не вознушался и сей скверны Тя уст и нечистый, целующих Тя ниже моих, вознушайся сквернших он и уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистишего моего языка, надо будет мне убыть пресвятого Твоего тела, и честные Твои крови во освящении, просвещении и здравии, и смирении моей души и телу, во облегчении тяжести многих моих согрешений, соблюдение всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего лукавого обычая, во умерщвление страстей, снабдение заповедей Твоей, приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия и присвоение, небо, яко пизара, я приходу к Тебе, Христе Божие, навеко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего, от мысленного волку, а зверу ловлен буду, тем же молюсь и Тебе, яко единство и свят, Владыко, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего меня обнови, и в корни страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя меня и уяснуй Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и моленьями Пречистая Твоя Матери, невещая среди Твоих служителей Пречистых сил и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый, чистый, нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбие наше, все восприемы смешения от чистых и девственных кровей, по очистиства род шея Духа Божественного нашествия, и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божия, и мире и сило, Твоим восприятием, животворящие спасительное страдание, восприемые крест, гвозди, копье, смерть, умертвимые души тленные страсти телесные, погребением Твоим адово пленивы царствия, погреби моя благими помыслы, лукавое советование и лукавсея духе разори. Тритненным Твоими живоносным воскресением падшего правоца восстави вы, восстави меня грехом пополшегося, образным непокаяния предлагая, представным Твоим вознесение плотское, обожив восприятие и сиядесным Отца сидение почты, сподоби меня причастием святых Твоих тайн, действую часть спасаемой получите, с нитием утешителя Твоего, Духа сосуды честные, священные Твои ученики соделовые, приятели еще мне покажи, Того пришествия, хотя и паки прийти, судите, и вселение правды благоволи, и мне усресть тебя на облаце судью и Создателя моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю тебя с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе, Боже наш, Единый, имея власть с человеком, оставляйте грехи, яко благ и человеколюбец, презримое все в ведении и неведении прегрешения, и сподоби меня неосужденно, причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, ни в муку, ни в приложении грехов, но во очищении и освящении и обращении будущих живота и царствия, в стену и помощь, и возражений сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты боишься Бог милости и щедрот и человеколюбия, и Тебе славу посылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойнее причащаюся пречистого Твоего тела, и честнее Твоей крови, и повинен есть и суд до себе ям и пью, не рассуждая тела и крови Тебе Христа и Бога моего. Но на щедроты Твоя дерзая, прихожу к Тебе рекшему, еды мою плоть и пьяй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися, уба Господи, и не обличай меня грешного, но сотвори со мной по милости Твоей. Аминь.
1: Со страхом Божиим и верою приступите.

Сестры, очищаются тем, кто готовился к святому таинству причастия, его на исповеди и попущения.

Благословляй, благословящая Тебя, Господи, освящай на Тебя уповающие, спаси люди Твои и благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоей, а сохрани, освяти любящее благолепие Дома Твоего. Ты тех воспрославил божественную Твою силою, и не остави нас уповающих на Тебя. Мир мировый Твоему дару, Церкви Твоей, Церквам Твоим, священникам, воинству и всем людям Твоим. Яко всякое даяние благо и всяк дар совершен свыше есть, сходя от Тебе, Отца Света, мы Тебе славы, благодарение и поклонение воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.

0: благословение Господне на вас, на благодати человека людям всегда и присли во веки веков.
1: Аминь.
0: Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе.

0: Христос, истинный Бог наш, молитвы, чистые свои матери, святых славных и всехвальных апостол, и живых святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Польского, Златоустого, преподобных и богоносных отец наших Сергия и Никона, Егорина, Радонежских, чудотворцы, святых апостолов от 70, Иосона, Сосипатра, Киркиры, Девы и иных с ними пострадавших, мучеников Гады, Максима, Константина, и памятные не совершаем, святых праведных, Бога Отец, Иоакима, Явный, всех святых, помилует и спасет нас, я по благо человека любит. Христос воскресе! Христос воскресе!
1: Христос воскресе!
0: Христос воскресе!

0: благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул вместе грешника, но вообще, кем обойти святым Твоим, сподобалось и благодарю Тебя, ко мне недостойного, причастить все причистых Твоих, и небесным даром сподобалось и но владыка человека, любящий нас ради умеры живы воскресы, и даровавай нам страшное сей же отвращение от таинства, поблагодение, освящение души телес наших, дожди быть и сим, и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного, просвещение очи и сердца моего, мир душевных моих сил, веру непосудную, любовь нелицемерного, исполнение премудрости, соблюдение заповедей Твоих, и в приложении Божественной Твоей благодати Твоего Царства и присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминая всегда не к тому себе живу, на Тебе, нашему владыце, благодетелю, и так и сего жития и шед, о надежде живота вечного, присутствующий достигнув покой, и держи празднующий глаз непрестанный и бесконечная сладость, зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы все истинное желание и неизреченное веселье, любящий Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поет все Твои веки, аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Свидетелю всех, благодарю Тебя всех ежемесяц, полно благих, и о причащении, причистих и жертворящих Твоих таинств, волю оба Тебя, блажи человеку, любящий, сохраняя под кровом Твоим, и все не хвалу Твоей дарами, чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащать и святым Твоим, во оставление грехов и близь вечную, Ты бы все хлеб, животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу посылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дай пищу мне плоть Твою волю, овенцы, и опаляй недостойное, да не полиши мне, свидетелю мой. Паче же пройди во уды моя, во вся составу, утробу в сердце, попали терни всех мир при прегрешении, душу очисти, освети помышления, составы утверди с костьми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мес пригвози страху Твоему, присно покрый, соблюди же, сохрани меня от всякого дела, слова души тяного, очисти и омый, и украси меня, удобри, вразуми и просвети меня, покажи меня Твоей селению единого духа, не к тому селению греха, да яко Твоего дому входом причащение, яко огня менее бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу все святые, че на начале же бесплотные, предтечу Твоего, премудрия, послал их всем же Твою нескверную и чистую Матерь, их же мольба Боготрова не прими, Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя, Ты бы из Его освящения и едино наша блажа душ и светлость, и Тебе ли поподобно, яко Богу и Владыце, славу все высылаем на всяк день, тело Твое святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мир живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов, будет же ми благодарение сие, в радость, здравие и веселье, в страшное же и второе пришествие Твое, с подобием грешного стати, одесную славы Твоя, молитвами причистия Твоя Матери и всех святых, Пресвятая Владычица, Богородица, свете помраченной моей души, надежда, покрови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа, беломейся, недостойного причастника, быть и причистого тела, и честнее крови Сына Твоего, народший истинный свет, просвети мое умное очи сердца, я же источник бессмертия родшая, оживотвори меня умершленного грехом, я же милостивого Бога, любого утробная мать и помилуй меня, и дожди мне умиление сокрушения в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание и пленение их помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистить тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подожди мне слезы покаяния, и исповедания, во ежепетие и ставить тебя во сене живота моего, яко благословенное и препроставленное из себя во веки. Аминь. Ныне отпущающий работу Твоего Владыка по глаголу Твоему с миром, яко видится очи мои спасение Твое, еже и сии уготовал пред лицем всех людей святого откровения языков и став людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, Ты бессмертно помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, Ты бессмертно помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, Ты бессмертно помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и в веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые, прости и исцеление мощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же истина небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный, дожди нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, яко же светлость и гнева севши, благодать вселенную просвети, не серебролюбие мира и сокровища снискавы, зато нам смирно мудрее показано, Твоими словесы наказуя, Отче Иоанне Златоусте, молистого Христа Бога, спасися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. от небес приялася божественная благодать, и твоими устами вся учише поклоняться в Троице Единому Богу, и Анне затовуся все блаженне преподобных достойных палем тей сего наставники, как божественно являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Паще во гроб снишалась и бессмертие, но адово разрушилась силу, и воскресла и сия, как победитель Христе Божия, жена мироносвящего, радуйтесь, и твоим апостолам мир даруй, плачем подарей воскресенье. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Честнейшую и херовими, славнейшую и сравнение с Серафимом, без истрения, Богословорочную, сущую Богородицу, Тебе величаем.
1: Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, святейший Владыка, благослови. Христос воскресе из смерти, смертью и смертью поправи, сущим во гробе живо дровал. Христос воскресе из смерти, смертью и смертью поправи, сущим во гробе живо дровал. Христос воскресе из смерти, смертью и смертью поправ, и сущим во гробе живо дровал. И нам дарова живот вечный, поклоняемся Его тридневному воскресению.

0: Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущему гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущему гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущему гробе живот даровал. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне, и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети исцеление мощи нашей, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне, и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесе, да святится имя Твое, да приидет царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твоя есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем самому Христу Цареве Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вами молению моему, внуши молитву мою, усна Христиевы. От лица Твоего судьба моя, заит очи мои, Давид, и правоты, искусился, сердце мое посетилось и ночью. Искусил меня сей, и не обретесь во мне неправды, я когда не взглаголю, то уста мое дело человеческие за слови совестен Твоих. А сохрани пути жест, таки соверши стопы мои во стезях Твоих. Да не подвижет стопы мои, аз во звах, як услышал меня, и си Боже, преклоню хоть мне, и услыши глаголы моя. Удиви, милости Твоя, спасаю, повоящи на Тебя, от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеница ока, в крови крыло Твое покрыши меня. От лица нечестивых, отстраши меня, врази моя душа моя, державши тук свой, затвориши, уста и глаголши гордыню, изгоняющи меня ныне об душе. Мя очи свои возложишь, уклонить на землю, объявши меня, колеб на готов налог, яко скими напитаю в тайны. Воскресни, Господи, при дворе я, и запни им, избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, от враг руки Твоя. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, из сокровенных Твоих исполнися чрева их. Насытившись сынов и оставишь останки младенцам своим, а же правду и явлюсь лицу Твоему насыщенным в них, да явитимися славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигу душу мою, Боже мой, на Тебя повода не постажусь вовек, ниже, да посмеют меся врази мои, и по все терпящие Тебя не постадятся, да постадятся беззаконно пути Твои, Господи, скажи мне, стезян Твои, научи меня, настави меня на истину Твою, научи меня, как Ты и Бог спас мой. И Тебе терпи весь день, помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, яко век. От века суть грех юности моя, неведение моего, не помяни по милости Твоей, помяни меня Ты, ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь, сего ради законоположится грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим, все пути Господней милости, истинно заскающим завета Его. И сведение Его ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, много бы есть. То есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли. Душа Его в благих водворится, и семья Его наследит землю. Держава Господь, боящийся Его, и завет Его явит им. Очи мои вынука Господу, яко то исторгнет от сети нози мои. Призри на мя и помилуй меня, яко единород и нищий сма. Скорби сердце моего множество от нуж моих изведи мя. Вишь смирение мое, труд мой, стави все грехи мои. Вишь враги мои, яко множество ненавидим, неправедно возненавидишь мя. Захрани душу мою, избави меня, да не послужусь, яко уповах на Тя. Не злоби и прави, прилепляхуся мне, яко потерпях Тя, Господи, избави Божий Израиль от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей, по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче мое от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое, а знаю, грех мой предо мной есть в ином. Тебе единому согреших и лукаво пред Тобой сотвори, яко добравдишься во славе всех Твоих, и победишь в них, да, судите Ти. Все бы беззаконие зачат, если мы в грехах роди меня, Мать моя. Все бы истину возлюбил, и себе известной тайной премудрости Твоей явил Мессии. Окропиши меня сопами, очишься мышами, и паче снегу белюся. Слуху моему дайся радости, веселье, возрадуются кости смиренные, отвратились от Твоя от грех моих, и вся беззаконие моя чисти. Сердце чист, одежда мне, Боже, Дух правовный в утробе моей. Не отвержь меня для лица Твоего, Дух Твоего, святого нет имя от меня, воздашь мне радость спасения Твоего. И Духом Владычным утверди меня, научу беззаконным путем Твоим, и нечестию к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой, правде Твоей, Господи, усни мой, отверзши уста мои, возвестят хвалу Твою. Я, каще бы восхотелся жертву, дал бы хубок и сожжение неблаговолиши. Жертву Богу Дух сокрушен, сердце сокрушен, смиренно Бог не уничижит, ублажи, Господи, благоволение Твоим Сионом. И да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правд возношения все сожигаемо, тогда возложат на алтарь твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Приполовившуюся празднику, жаждущую душу мою, благочестие напой водами, яко всем спаси. Возопил, если жажда, и да грядет ко мне, и да пиет, источник жизни нашей, Христе Боже, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Апостоли святые, молите милость Бога Бога, да прегрешение оставления подаст душам нашим, и ныне и присно веки веков, аминь. Богородица, Ты сила за истины, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, владычица, святыми апостолами, помилуйте души наши. Господь Бог благословен, благословен Господень, не поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш Бог, спасайте им. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и веки веков. Аминь. Отче наша жизнь, и на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Празднику законному приполовлявшуся. Всех творчий Владыка, к предстоящим глаголу Иси Христе Божий, придите и почерпите воду бессмертия, тем же Тебе припадем. Припадаем и верно вопием, щедроты Твои даруй нам, Ты бы и сей источник на жизни нашей. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемы, славим и Христе Божием, долготерпеливее, многомилости, многоблагоутробнее, и же праведное любя, грешное милое, же вся завыка спасения, обещание ради будущих благ. Сам, Господи, прими наш час всей молитвы, исправи живот наш, заповеди Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления, исправи мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоим ангел, дополчением и соблюдаем, и наставляем, и достигнем соединения веры в разум непреступной Твоей славы, яко благословенно сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослава, родшую сущую Богородицу тебя величаем. Именем Господним святейшего Владыка благослови.
0: Молитвами святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
1: Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный Иисус Христе, и Святой Души, Единое Божество, Единая Сила, помилуй мя грешного. Ими же весь и судьбами спасения недостойного раба Твоего, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробе живот даровав. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем самому Христу Цареве Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей судими. Боже, услыша молитву мою, внуши глаголы уст моих. Я хочу жди восташи на меня, крепцы изыскаши душу мою, не предложишь я Бога пред собою. Себа Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отрати злая врагом моим. Истину Твою потреби, волю пожру Тебе, исповемся имени Твоему. Господи, яко благо, яко от всякой печали избавь меня, сей на враги мои, возря око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего во мими, и услыши меня в скорбях печалью моей, усмитовся. От глаза вражия служения грешничая, яко уклонишься на меня беззаконие и в гневе и враждовах уми. Сердце мое смятейся во мне, боясь смерти напади на меня, страх и трепет прийди на меня, и покрой меня тьма, и рех туда смекрили, якобы голубине. И полечу, и почуюсь, я удалися, бегай, выдарися в пустыне, чая Бога, спасающего меня от малодушия, от бури. Потопи, Господи, раздели языки их, яко види их беззаконие, пререкание в ограде днем и ночью, обыет, и по стенам его беззаконие, труд посреди его, и неправда, и не оскудят, стогни его лихо и лесть. Яко аще бы враг поносил мне, претерпел бы кубы, и аще бы ненавидя меня, на мебели речи, укрыл бы себя от него. Ты же, человече, равнодушней, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался си со мной, брашен дому Божий ходихом единомышлением, да приид же смерть на ня, и да снидут вас живи, яко лукавство жилищих их посреди их, аз Богу возвах и Господь услыша мя. Вечер и за утро и полудня повеем и возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою, приближающуюся мне, яко во мне бях, во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит я. Сы прежде век, несть бою им изменения, яко не убоешься от Бога. Простри руку свою на воздаяние, осквернейший завет, и разделишься от гнева лица его, и приближишься от сердца их, умикнувши словеса их паче, или и та суть стрелы, возверзи на Господа печаль твою, и то тебя припитает, и даст твой век молвы праведнику ты же Божий. Низведший их во студене с исцелением мужей крови, и листи не приполовя дней своих, аже Господи, уповай на тебя. Живых помощью вышников крови Бога небесного водворится, речет Господи заступник мой сим, и прибежище мое, Бог мой, уповаю на него, яко то избавить от сети ловчие, ослови сия мятежма плешма своим осенитя. И под крыле его надеешься оружием обойти, и на его не убоишься страха ночного от стрела летящего одним. От вещи во тьме приходящая, срящая беса полуденного падет от страны твоей тысячи, и тьма одесную тебе. Тебе же не приближишься, обача, чем и твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое вышника положилось, и прибежище твое не привит тебе зло, и рада не приближишься лиси твоему. Яко ангел на своем заповесть, о тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьму тебя, да никогда притнешь, а камень ногу твою на спиды, Василиска наступишь им. И поперешь льва и змея, яко на мя уповай, избавлю и покрою. Яко познай имя моего завет ко мне, и услыши его, сними скорби, измой его, и прославлю его долготу дни. Исполни его, явлимо спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Приполовившийся празднику, жаждущую душу мою, благочестие напой водами, ко всем спасибо запилась, и жаждой да грядет ко мне, и да пиет, источничий жизни нашей, Христе Божий, слава тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, апостоли святие, молите милость Его Бога, да прегрешение оставления подаст душам нашим, и ныне присно веки веков, аминь, яко не ему мы дерзновение за премногие грехи наши, ты иже от тебя, родшегося, моли Богородица Дева, много поможет моление матерника, благосердию владыки, не презри грешной мольбы, все чистые, яко милостив есть, и спасти моги, и же страдать у нас изволивы. Скоро да предварят на щедроты Твои, Господи, яко в ничехом взял, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно на веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые, посети исцели немощи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно на веки веков. Аминь. Отче наш, жив, си на небесе, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Празднику законному приплавлявшуюся всех творчил ты, как предстоящим глаголу Иси Христе Божием. Придите, почерпите воду бессмертия, тем же Тебя припадаем и верно вопием. Щедроты Твоя дару нам, Ты бы и сей источник жизни нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый, славимый Христе Божий, долготерпеливый, многомилостивый, многоблагоутробней же, праведный, любя, грешный, милый. И же вся завыка спасения, обещание ради будущих благ, сам, Господи, прими наш час и молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим. Души наши, святители, сочисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоим, ангелы, дополчением соблюдаем, наставляем достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы. Яко благословенной сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно веки веков. Аминь. честнейшую Херовима, славнейшую без сравнения Серафим, без остения, Бога славу родшую, сущую, Богородицу тебя величаем. Именем Господним святейшего Владыка благослови.
2: Молитвами святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
1: Аминь. Боже Господи, силы сей твари, Содетелю, иже за милосердие, беспрекладная милость Твоя единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спасла на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наш растерзавый, победивый тем начало и власти тьмы. Сам Владыка Человеколюбчий, прими нас, грешно благодарственное сие молебная молитва, избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения всех, озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг. Пригвози страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших словеса или помышления лукавства, но любовью Твоей уязви души наши. Да к Тебе всегда взирающие, еже от Тебе светом, наставляемый Тебе неприступного и пресносущного зрящий свет и непрестанное. Тебе исповедание и благодарение высылаем безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и творящим Твоим Духом, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.

не познавши глаз Петров, от радости не отверзи враг. Притекши же с коза Петра, стоящая пред враты, они же к ней реша, беснуешися ли, она же крепляшися дату выйти, они же глаголу ангел его есть, Петр же прибывает.

послам, а что беседа моя не разумеете, яко не можете слышать и словесе моего. Вы отца вашего дьявола есте, и похоти отца ваша.

Боже сил, Боже спасения нашего, призви в милости на смиренное рабы Твое. Услыши и помилуй нас, ибо брани, хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подай нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим по единстве Русской Церкви ревнующим поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть Церковь живого Бога и злам и замыслы их не спровергни. Благодати Твоей власти, придержащих о благому благу, по всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповеди Твоих утверди, крепость Духа им не спасли, во смерти ран и пленения сохрани, бешеная крова и в изгнании сущие дома веди, алчащие на питание, дугающие, страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся, прощение грехов дары и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в тебя веры, надежды и любви. Восстань паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие. Друг к другу любовь обнови в людях твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемися тебе. Единому Богу в Троице славимому, Ты боясь и заступление, и победы, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки.

0: Господе, на никто одоглашенных и лицемерней, паки и паки миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодати.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрость.
2: Так подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение. Отцу, Святой, Святому Духу, ныне и присно, и во веки.

0: Благоговением и страхом Божиим, входящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавились нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи и спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.

епископа Сергия, посадского и Дмитровского, братья святой обители сия, вас и всех православных и сия, да поменяет Господь Бог Отца.

Изрядно, о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, славней Владычицей.

помяни, Господи, великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и свято-троицы Сергия Лавра, священного архимандрита, и господина нашего преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, их же даруй святым Твоим церквам, в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, право правильных.

и дашь нам едиными усты, единым сердцем славить, воспевать ее. Пречестное великолепие Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, и Христа, и во веки веков.

0: Священных честных дарях Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Якогда человека любит Бог наш, прием небо святые и пренебесные, мысленный свой жертвенник, в нем благоухание духовного, вознес после нам Божественного.

0: люби, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Дни всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно наставника, хранителя души телес наших у Господа просим. Прощение и оставление грехов и прегрешений наших у

0: и доброго ответа на страшном суде еще Христове проси. Соединение веры и причастие Святого Духа испросивши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Бесподобие нас, Владыко, содержновением неосужденно, смейте призывать и тебе не

вашу, Господи, не преклоните. Человеколюбием единородного Сына Твоего, с Ним же благословенный си, со пресвятыми благими животворящими.

Хотя есть и человече тело владычне, страхом приступи, да не полишься огнем, боясь божественной же пей, кровь к общению. Первые примирившиеся тебя печалившим, та же дерзает истинно брашно ешь. Прежде причастия страшная жертва жертворящего тела владычне, с ним помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш источниче жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые, Содетелю безначально Гаса соприсутствующий Сыне, и собезначальный при многие ради благости последние дни плоти оболкися, и распнися, и погребися за ныне благодарные и злонравные Твоей крови обнови, врастевшие грехом, естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешное покаяние, преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы мои, согрешив Бог Господи, согрешив на небо и пред Тобой, не есть достоин воззрительного

и совсем по работе в этого осквернив образ на творение и создание Твое быв, не отчаивая своего спасения, окаянно Твоей же безмерной благодроби, дерзая прихожду. Прими, обы меня, человека любчий, Господи, яко же блудница, яко разбойника, яко мударя, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов. Грех, земля и мир, и немощь человеческий исцеляет рождающихся, примененные к себе призываю, покаиваем. Не пришей ты призвать и праведное, но грешное на покаяние, чисти меня от всяких скверни плоти и духом. И научи меня совершать и святыню во страсти Твоей, имя, когда численно сведением совести моей святыни Твоей часть приемлем. Соединюсь к святому телу Твоему, крови имею Тебя в ней, живущий, пребываешь с Отцем и святым Твоим духом. Ей, Господи Иисус Христе, Боже мой, да не в суд мне будет причастие причастных и жторящих тайн Твоих, не жада немощен будут души жить телом, от я же недостойный, тем причастие, но дашь мне даже до конечного издыхания. Не осужден воспринимать часть святых Твоих, Духа Святого общения на пути живота вечного, и благоприятен ответ на страшный Твоим судище Твоим, я когда я со всеми избранным Твоим общник буду. Нетленно Твои благ я жду, готовый все любящим Тебя, Господи, в ниже преброславленной силы веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко не есть достоин, ниже доволен, да под гроб не дышит храму души моей. За неже весь пустый полз есть, и не имаш во мне место, достойно ешь главу поклонить им. Но якож высоты нас ради смирилась, и себе смирись, и ныне смирению моему. И якож восприял из севертепи в язык бессловесный, возвещастицы восприми в язык бессловесной моей души. И воскверненное мое тело в нити, якоже не удостоилось и в нити, сочерять согрешники дому Симона прокаженного. Так изволи в нити. И в дом смиренной моей души, прикаженной, грешной, яко же не отринулась подобную мне блудницу, грешную, пришедшую, прикоснувшись к Тебе, сицу милосердия сия мне, грешным, приходящим, прикасающимся, и яко же не внушал сиси скверных, и уст нечистый, целующий Тебя, ниже моих вознушайся, скверших вон, и уст нечистых, ниже мерзких моих нечистых, у стены скверного, нечистейшего моего языка. Но да будет мне укрепи святаго Твоего тела, честная Твоя кровь, во освящении и просвещении, здравия, смирения моей души и телу, в облегчении тяжести многих моих согрешений, соблюдения всякого дьявольского действия, в отгнании, возбрании злага моего и лукавого обычая, в умерщвлении страстей, в снабдении заповеди Твоих, в приложении божественной Твоей благодати и Твоего царства присвоения неба, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко дерзая на незреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общения Твоего от мысленного волка зверловлен буду, тем же молюсь Тебе, яко единцы. Свят Владыка осветит мою душу и тело, ум и сердце, червеса и утробы, и всего мне обнови, и в корене страх Твой уводи всех моих. И освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будь ими помощник и заступник, и кормляй в мире живот мой. Сподобляй меня и десной Тебе при предстоянии со святыми Твоими молитвами и молениями Пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых Твоих сил, и всех святых, от век Тебе благоугодивших. Аминь. Един нечистый, нетленный Господи, за незреченную милость, человеколюбие, наше всевосприемое смешение чистых и редственных крови, паче и сестророшихся Духа Божественного, нашествием и благоволением Отца Пресносущника Христе Иисусе, при мудрости Божией мире, силы Твоим восприятием, что рящие спасительное страдание восприемы, крест, гвозди, копье, смерть, умертвим моей души тленной, страсти, телесное погребение Твоим адво, пленивое царствие, погребимое благими помыслы, лукавое советование, лукавствие, духи разорит днем Твоим и живоносным воскресением, падшего праотца, восставив и выставив меня грехом, оболшего сего образом мне покаяние, предлагая преславным Твое вознесение плотское Божие восприятие, и сие десным отца сиденья, почты с подобием причастием святых Твоей тайн, десную часть спасаемых получите, с ней тем утешить для Духа Твоего духа сосуда честные, честные священные Твои ученики, соделывай, приятельщи меня, покажи такое пришествие, хотя баки прийти, судите, вселение, правду благоволи, мне усредствие Тебя на область, судью и создателя моего, со всеми святыми Твоими до бесконечно славословлю и воспеваю Тебя себе изначальным, Твоим Отцем и Пресвятым, благим и жторящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисус Христе, Боже наш, единый, имея власть человеком, оставляйте грехи, яко благо человека любит с презримое все ведение, неведение, прегрешение, с подобием не осуждены, причащайтесь божественных и преславных и причастных, жторящих Твоих тайн, не в тяжесть не могу, ни приложение грехов, но в очищение, освящение и обручение будущего живота и царствия в стену и помощи возражениям, сопротивное во истребление многих моих согрешений, Ты бы, си Бог, милости и щедрот и человеколюбие, и Тебе славу славим с Отцем, с Твоим Духом, ныне и присно веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостоин, причащайся, причистка Твоего тела, честная Твоя кровь, повин, есть мы суд Тебе, ям и пью, и не рассуждая тело крови, я Тебе Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя, дерзая, прихожу к Тебе, врекшему, еды мою плоти, пьем, и кровь во мне пребывает, и я с ним. Умилосердие всего, Господи, не облечи меня грешника, но сотвори со мной по милости Твоей, и да будет мне святая сия в исцелении, очищении, просвещении, сохранении, спасении, посвящении души и тела, в отгнании всякого мечтания, лукавого деяния, действия дьявольского мысления. Поводи всем.

Мы действуем в дерзновении, любовь, я же к тебе в исправлении жития и утверждении, возвращении добродетелей и совершенством, во исполнении заповедей Духа Святого общения, в напути живота вечного, в ответ благоприятия на страшное судище Твоим, не суд или в осуждении, от скверных устен, от мирского сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моление Христе мой, не презри моих, не словес, ниже образов, ниже бестудия. Дашь мне дерзновенно глаголу Тебе, я же хочу Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить, и глаголу Тебе, согрешив паче блудниц, я же уведя, где обитаешь, и мир купивши, приедет дерзости помазать им. Твои нози, Бога моего, владыки, и Христа Бога моего, якоже ону не отринул, если пришедшую от сердца ниже, меня возношайся, слове Твои же, ми подашь нози, держать слова Тебе струями, слезными, якоже многоценным миром. Сия дерзости помазать, а моими слезами моими, очисти меня, ими слове, остави прегрешения мои, обращениями подашь. Весь зло множество, весь из трупа моя, язва презрившая моя, но и веру весь и призвали незрившие воздыхание, слышу, не таится тебе, Боже мой, творчий мой, избавитель мой, ниже капли слезная, ниже капли честь некая, не соделанная моя весть, очи твои, в князи даже твои, еще не содеяна, написана тебе суть. Видишь смирение мое, видишь труд мой, или грехи все оставими, Боже, всячески да чистым, сердцем претрепетной мыслью, и душой скрушенной, не скверной чудой, причащусь и пресвятых тайн, ими же оживляется, обожает всякий дыжи и пия чистым сердцем. Ты бы рекл, сила дыка мой, всякий дым, и плоти пия, мою кровь по мне упы, все пребывают в нем же я съесть. Истинное слово всякого дыки, и Бога моего, божественного, попричащайся, поблагодарящий благодать, и не упы, есть медину с тобой, Христе моим, светом трисолнечным, просвещающим мир. Да оба не един прибуду, кроме тебе, живодавца, дыхание моего живота, моего радования, моего спасения, миру, сего ради к тебе приступих. Як же зришь со слезами души, скрушенная, избавление моей прегрешения, прошу приять ими, и твоих живодательных и непорочных тайц, прочтите все неосужденные, да прибудешь, як же рекал и сим. Со мною, тряка я нам, да не кроме обред меня твоей благодати, прелесть не посвятит мерстивни, и блестив отведет благотворящий твои словес, сего ради к тебе припадаю, и тебе привопию тим. Як же блудного приял и блудницу, пришедшую так и прими имя блудного и скверного, щедрой души сокрушенную, ныне Бог тебе, приходя, вем, спаси, яко и ныне, яко же аз, не прегреши тебе, ниже садея деяния, я же аз садея их, но сей паки вем, яко не величество прегрешений, не грехов, множество превосходит Бога моего, многое долготерпение и человеколюбие крайнее, но милостью со страсти те облекающиеся и чистейшие светлейшие света твои, творишь и причастники, общники Божества Твоего, соделывая независимые страны и ангелам, и человеческим мыслям, беседующим многожды, якоже другом Твоим истинным все дерзно творят меня, сия вперед меня Христе мой, и дерзай Твоим богатым к нам, благодеянием радуйся вкупе, трепеща. Огнею причащаяся трава сей, страна чудо рошаем, неопально, якоже губа купина, древле неопально горящие, ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарным удесы моими души и тела моего, поклоняюсь и величаю, и славословлю Тебя, Боже мой, яко благословенно сущий ныне же и во веки. Боже, ослаби, остави, прости меня, согрешения мои, и ликоти согрешиха, число мочи, дело мочи, помышления, волю или неволю, разумом или неразумием. Всями прости, яко благо и человеку любится, молитвами причисли Твоей Матери, умных Твоих служителей, святых сил, и всех святых отек Тебя, благоугодивших, несужденно благоволи, приятелями святое, причисленное Твое тело и честную кровь, воистеление души жить, тело, очищение, лукавых мои помышления, яко Твои царства и силы, слава с Отцем и Святым Духом, ныне и присно веки веков. Аминь. Несть доволен, да владыка Господи, давнейший да покров души моей, но понеже хочешь Ты, яко человека любишь жить во мне, нельзя приступая, повелеваешь, да отверзут двери, я же Ты един создал и си, внедиши со человеку любим, яко же и си, внедиши, и просвещаешь помраченный мой помысл, веру, яко си, сотворишь им. Небо блудница слезами пришедших к Тебе обогнал и сей, ниже мутаря отверл и сей, покаявшийся ниже разбойником. Познавши царство Твое отгнал и сей, ниже гнителя покаявшийся. Оставил и сей, ей же бедную, а покаяние пришедшее вся в лице Твое, другого чинил и сей, единство и благословен всегда, ныне и бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Боже мой, ослабь, оставь, очисти, прости меня по грешному, непотребному, недостойному рабу Твоему, прегрешение, согрешение, грех, падение мое, ликоти от юности моей. Даже до настоящих дней часто согреших, а еще в разуме и невразуме, а числе всех или делях, или помышлениях, и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах, и молитвам, бесеми, нарушая Тебя, Пречистая Преснодева Марии, Матерь Твоя, единая, непостоянная надежда и председательство, и спасение мое, Господу, меня не суждено, причаститесь, Пречистых, бессмертно ждворящих и страшных Твои таинства, оставления грехов, и в жизнь вечную вас освящение, просвещение, гребость, исцеление, здравие души, жизнь тела, и потребление, и всесовершенное погубление лукавым и помыслом, и помышления, предприятий, ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твои царства и силы, славы, честь и поклонение с Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно веки веков. Аминь.
пред дверьми храма Твоего предстаю, и люты помышления не отступая, но Ты, Христе Божьем, мы даря правдивые ханания, помиловые, и разбойник края двери, отверзи мне утробу человека любит Твоего, прими меня, приходящий, прикасаясь к Тебе, яко блудницу, яко кровоточивую, овову по края ризы Твоя, коснувшись водой, исцеления приятного, Боже, причастие Твои ноги, удержавшие разрешение грехов, понеси, а же каянные все Твои тела, дерзя восприятие, да не опален буду, но прими меня, яко же он, и посвяти мое душевное чувство, попаляй мои греховные вины, молитвами, бесеми народшие Тебя и небесных сил, яко благословенность во веки веков, аминь. Веру Господи, исповедую, яко Ты и сего истину Христос, Сына Бога Живаго, пришед в мир грешный спасти, от ниже первый есть маз. Еще верую, яко сие самое пречистое тело Твое, сие самая честная кровь Твоя. Молюсь опыт Тебе, помилуй меня и прости меня, прегрешение мое вольное и невольное, же слово между делом, между видением и неведением, и с подумением суждено причастить из пречистых Твоих таинств, восставление грехов в жизнь вечную. Аминь.

перед святым причащением. Верую Господи, исповедую, любопись его единственный Христос, Сын Бога живого, пришедший в мир грешный, спасти от ним же первый есть вас. Еще верую, яко сие самое есть пречистое тело Твое, и сие самое есть честная кровь Твоя. Молюся, оба Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением, исподобие меня осужденно, причаститесь и причистых Твоих тайн, в оставлении веков и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои, окальные дни, сыне Божьим причастниками приди, небо врагом Твоим тайно повер, не в отзвание Те дам яко Иуда, но яко разбойник исповедует, и опомяни меня, Господи, во Царство Твоем. Да не суд или его осуждение будет не причащение святых Твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Чаши, братья и сестры, подходят те, кто был на исповеди, получил разрешение от исповедующего священника, после полуночи ничего не вкушал и молитвенно готовился к этому великому таинству.

гостеприимшим божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшно Христовых тайн, достойно благодарим Господа. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. День весь совершен, свят, мирен и безгрешен, и спросивши сами себе,

Благословляй, благословящихся, Господи, освящай на Тебя уповающих, спаси люди Твоя, и благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоя, сохрани, посвяти любящие благолепие Дома Твоего, ты тех, кто прославил Божественную силу, не остави нас, уповающих на Тебя, мир и Твоему дару, церковь Твоим священникам, воинству, всем людям Твоим, яко всякое дай не благо, всяк дар совершен свой жизнь, сходя от Тебя, Отца, свету, и Тебе славу, и благодарение поклонение воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки.

исполнено Господу благодати и человеколюбием, вседомене и присно и во веки веков.

0: Христос, истинный Бог наш, молитвуем Пречистой Своей Матери, Святославных и Всеславных Апостол, и Иисуса Святых Отца нашего Иоанна Архиепископа Константина, Града Златоустого, преподобных и богоносных отец наших, всех единитонов и гуменов радонежских и прочих радонежских чудотворцев, святых апостолов от 70 и Асана, и Сосипатра, Киркиры, Девы и Кини, и иже с ними пострадавших, мучеников Дарды, Максима и Квинтилиана, их же и память ныне совершаем, святых праведных Бога, Отец, Иакима, и Анна, и всех святых, помилуй и спаси, всяко благо, человеколюбие, Христос воскресе!
1: Воистину!

0: Причастники, выслушайте слова молитвы о святом причащении. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!
1: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меня все грешных и новчниками, быть и святым Твоей сподобилось, и благодарю Тебя, яко меня недостойно причастить и все причистые Твоих и небесных даров. Сподобилось и на Владыка человека любче нас ради умира жив воскресей, и даровал нам страшное сей животворящее таинство благодеяния, освящение души телес наших, дашь быть и сими мне вы, во исцеление души жить тела, кнание всякого сопротивника, просвещение очи сердца моего, мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь нелицемерную, во исполнение премудрости и соблюдение заповедей Твоих, приложение Божественной Твоей благодати и Твоего царства и присвоение до восхитания Твоей теми сохраняем, Твою благодать поминаем. Всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашим владыце и благодетелю, и так осего житие, и шеда надежде живота вечного, пресносущный достигну покоя, и держа празднующий глаз непрестанный, бесконечной славы, зрящий Твоего лица. Добро до неизреченно Ты бы сей истинно желание, неизреченно веселье, любящий Тебя Христе Божий, наше Тебя боится тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Божий, Царю веков и Садителю всех, благодарю Тебя всех, я же имею и подал благих, я причащение причистых и ждворящих Твоих таинств, молю, будь Тебя блажен, и человека любче, сохрани меня под кровом Твоим, и сень крыло Твое, и дарами чистую совести, даже до последнего моего издыхания достоин причащать святынь Твоих, в оставлении грехов жизнь вечную, Ты бы сих хлеб жив, животный источник святыни, податель благих, и Тебе славу воссылаем с Отцем и Святым Духом, ныне присно веки веков, аминь. Давай пищу мне плоть Твою, волю и огнеца я поля недостойны, да не опалишь меня свидетелем мой. Паче же пройди во уды мои, во все составы, во утробы сердца, попали терния, все мои прегрешения, душу очисти, освети помышлением. Составы твердись, косьми в купе чувств, просвети простую пятерицу, сегоми спригози страху твоему, присно покрый. Соблюди же, сохрани меня от всякого дела, и слово души длинно, очисти меня и мою краси. Меня удобри, вразуми, просвети меня, покажи мне твое селение, единого духа, и не к тому селение греха. Да яко входом причения, яко огнями не бежит всяк злодей, всякая страсть, молитвенники тебе приношу, вся святые, чьи начали же бесплотных, притечу твои губы, мудрые апостолы. К сим же Твою нескверную чистую Матерь, и же мольвы благоутробни прими Христе мой, и Сына Света содела Твоего служителя. Ты бы все священия един, и единый наши, блажи души и светлости Тебе, левоподобные ко Богу и Владыце, славу всего славе на всяк день. Тело Твое, Святой Господи Иисус Христе, Боже наш, да будет ми. Живот вечный, кровь Твоя честная, восставление грехов, будешь же ми благодарение сие, в радость, здравие, веселье, страшное же второе пришествие, это сподобие в грешных остатия, одесную славу Твоя, молитвен причистая Твоя Матери, все святых. Пресвятая Владычица, Богородица, свети помраченная моя душа, и надежда по крови, приберешь утешение и радование мое, благодарю Тебя. Я, Господа, в месте недостойного причастника бытия, причастника тела, честной крови, Сына Твоего, но роша истинный свет, просвети мое умное очи сердце. Я же источник бессмертия роша, я же твори имя умершленных и грехом. Я же милость Твоего Бога, любовь благоутробная, Мать, и помилуй меня, и дашь мне умиление, сокрушение в сердце моем, смирение мыслей моих, воззваниях, пленениях, помышлениях моих. И сподобим меня до последнего издыхания, несуждено принимать и причастие тайного освящения, восстановления души же и тела. И подашь мне слезы покаяния, исповедания, воя же петь, и славить Тебя во все дни живота моего. Яко благословенный и препрославленный все веки. Аминь. Да и не отпущаешь работ Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко весть очи мои, спасение Твое, ежи и сего зло пред лицем всех людей, светло откровение языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцеление мощи нашей, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Отче наш, уже и все на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам неси, оставь нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
2: Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Усты, як же светлость огня воссияша, благодать вселенную, просветение серебролюбия мира и сокровищницка высоту нас смиренно мудре показано, Твоими словами Сына, наказуй очи Иоанне Златоусте. Моли Слово Христа Бога, спастись душам нашим. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, от небес прелости, божественной благодати Твоими устами вся учиши. Поклоняйся в Троице Единому Богу, Иоанне Златоусте, все блажения преподобные, достойно хвалим Тебя. И сего наставник, яко божественное являя. И ныне присно во веки веков, аминь, предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презы грешных молений, гласы, но при дворе яко благая на помощь нас, верно заучить и ускорить на молитву и почестину моления предстательствующих присно, Богородице, чтущих Тебя. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: И мудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
1: Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без остения Бога, слава родшую, сущую Богородицу, тебя величаем.
2: Слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава тебе.
1: Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне пресно и веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови.
2: Воскресе из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвенно пречистая своей Матери, и за святых отца нашего, и анархии, епископа Константина, града Златоустого, и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человеку любит. Христос воскрес!
3: Воистину воскрес!
2: Христос воскрес!
3: Воистину воскрес!
2: Христос воскрес!

душу мою, ищущие злая мне глагола Господа я, и льстивный весь день по учах уся, аж и как он не слышит, яко не мне отверзая уст твои, и бых яко человек не слыша, и не мы его устех своих увлечения, яко на тебя, Господи, уповах ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко ректа никогда порадует меся в рази мои, и никогда подъезжайтеся ногам моим, на мя вели речи ваша, яко азна раны готов, и болезнь моя предо мной есть твоину, яко беззаконие мое, аз возмещу и попекуся в кресе мое, в рази же мои живут и укрепишися паче мене, и умножишься ненавидящими без правды, воздающими злая возблагая, о благах у меня за него не благостыню, не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон и в помощь мою, Господи, спасение моего, не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон и в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжидай Тебе, душа моя, коль множится Тебе плоть моя в земле пустей, непроходней, безводней, так во свете мне вести Тебе видеть силу Твою и Слово Твою, яко лучше милость Твоя паче животу, сне мое похвалите Тя, так благословлю Тя в животе мое, во имени Твоем бодежу жуцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устам и радости восхвалят Тя уста моя. Аще поминав Ты напустили мои на утренних поучах сахтя, яко был си помощник мой в крови крыло Твое, возрадуюся. Прильпе, душа моя, по Тебе мне же прият десница Твоя, те же всю искаши душу мою, внедусь преисподней земли, предадятся в руки оружие, части или самогону. Царь же возвеселится, в Бозе похвалится вся клянися им, яко заградишься в ста глаголющих неправедная. На утренних поучах сахтя, яко был си помощник мой, и в крови крыло Твоей возрадуюся, прильпе, душа моя, по Тебе мне же прият десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, войди во звах и внуще пред Тобою. Давнини пред Тя молитву моя, преклони ухо Твое к молению моему. Яко исполнится зол душа моя, живот мой аду приближися. Применен бы снисходящими в ров. Бых яко человек без помощи в мертвых свобод. Яко язвы не спящие во гробе, их же не помянулся к тому. Иди от руки Твоей, я от реновини быша. Положишь имя в рой преисподней, в темных осени смертней. На мне утвердись ярость Твоя, все волны Твоя навелась и на мя. Удалилась из знаемых моих от меня, положишь имя мерзость себе. Предан бы и не исхождал, хоть и мы из немогости от нищеты. Возвал к Тебе, Господи, весь день, воздех Тебе руцы мои. И да мертвыми творишь чудеса, и да врачами воскресят и исповедятся Тебе. И да повесят во гробе милость Твою, истину Твою в погибели. И да познана будут во тьме чудеса Твоя. И правда Твоя в земле забвенней. Яс к Тебе, Господи, возвах утро, молитва моя предварит Тя. Скую, Господи, отрежь и душу мою, отвращаешь и лице Твое от меня. Нищая есть масса в труде хотливности моей, я воздержишься, смирихся и изнемогу. На мне приедешь и гневе Твое устрашение, Твое возмутишь имя. Обойдешь имя, кого на весь день держишь имя в купе. Удалились и от меня друга искреннего и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего, войди во звах и в нощи пред Тобою. Давней пред Тя молитву моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя, имя Святое Его. Благослови душе моя Господа и забывай всех воздаяний Его. Очищающего все беззаконие Твое, исцеляющего все недуги Твоя. Избавляющего от истления живот Твое, венчающего Тебе милостью и щедротами. Исполняющих во благе желания Твои обновиться, яко орля юность Твоя. Творяй милостыне, Господь, судьбу всем обидимым, сказав пути Своя Моисеевым и сыновом Израилем хотение Своя. Щедрым милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже век враждует. Не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко по власти небесней от земли утвердил есть Господь милость Твою на боящихся Его. И лекарство от востока, от запада, таилось в нас беззаконие наше. Яко же щедрый Отец, Сын, ущедрый Господь, боящихся Его, яко Той поздно создание наше, помянуть.

0: тьмы. Человек, яко трава дни его, яко цвет сильный, так отцветет, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает к тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небесе у этого престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью и творящие слово Его. Услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие воли Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычества Его. Благослови душе моя Господа, на всяком месте владычества Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей и не вните в суд с рабом Твоей, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил не землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвое века, и он и во мне дух мой, во мне смотрите сердце мое, помянув не древние, поучихся во всех делях Твоих, творениях руку Твоей поучахся, воздив Тебе руки мои, душа моя, яко земля безводная Тебе, скоро услышим я, Господи, истите дух мой, не отвратил лица Твоего от меня, и уподобишься нисходящим в ров. Слыши, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тебя уповал. Скажи мне, Господи, путь, больше пойду, яко к Тебе взяк душу мою. Изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты есть и Бог мой. Дух Твой благонастает на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живишь меня. Правдою Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь и враги мои, покупишь и вся стужающая души моей, яко аз раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоей. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоей. Дух Твой благонастает на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Миром Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Воскресни мир и спаси.

Божитне в храме, всеми сфере благоговения, страхом Божьим входящих вонь, Господу помолимся. Великом Господине, Отце нашим, святейшим патриархе Кирилле, Господине нашим, Преосвященнейшем епископе Кирилле, честнее пресвитерстве во Христе диаконстве, всем притче людям,

0: сези, уча начальствующих, учащих и учащихся Господу, помолимся.
1: Господи,
0: помилуй. Посвяти обители сей, граде сей, всяком граде, стране веры, живущей в них, Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Благорастворение воздуха.

0: Будущий путешествующий, недугающий, страждущий, плененный, и о спасении Господу помолимся. Вы избавитесь от нас всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Наступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Святую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Престарелую Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга, и весь живот от Христу Богу предадим.
1: Яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков.
0: О Господи, явися нам, благословен гряди во имя Господне, исповедуйтесь Господь.

веков. Аминь. Все языцы восплещите руками, воскликните к Богу гласом радования, яко Господь Вышний страшен, Царь вели по всей земли. Покори, люди, нам языки под ноги наши, избран нам достояние свое, доброту яковлю юже возлюби. Взыди Бог в воскликновении, Господь во гласе трубне. Пойте Богу нашему, пойте Цареве нашему, пойте, яко Царь всея земли Бог, пойте разумно. Воцарися Бог над языки, Бог сидит на престоле святем Своем. Князи людсти, собравшися с Богом Авраамлем, яко Божие державнее земли зело вознесошася, вели Господь и хвален зело во граде Бога нашего в горе святе Его, благокоренным радованием сия земли, горы Сионские, ребра Северова, град Царя Великого. Бог в тяжестях Его знаем есть, и да заступает и, яко се цари и земсти, и собравшися с недошися в купе, ти, видевши таку, удивишися, сметошися, подвигошися, трепет прият я, там у болезни яко рождающая, духом бурным сокрушивши корабли фарсийские, яко же слышихом, так и видихом в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего, Бог основая век, прияхом Божий милость Твою посреди людей Твоих, по имени Твоему Боже, так и хвала Твоя на концах земли, правда исполни десница Твоя, да возвеселится гора Сионская, да возрадуется черри иудейские, суде праде Твоих, Господи, обойдите Сион и обымите Его, поведите в столпех Его, положите сердца ваши в силу Его, и разделите дома Его, якода повесьте вроде ином, яко то есть Бог наш во век и век века, Тою посет нас во веки. Услышите сия все языцы, внушите все живущие по вселенней, земнороднее же и сынове человечестве, вкупе богатый у Бог. Уста мои возглаголют премудрости, поучение сердца моего разум. Преклоню в притчу ухо мое, отверзу об псалтире гонание мое. Вскую боюсь в день лед, без

приложися скотом несмысленными, уподобися им, сей путь их соблазн, им и посих во устех своих благоволят, як овцы в аде положение суть, смертью посет я, и обладают ими праве из-за утра, и помощь их обещают в аде, от славы своей зреновения быша, а бачи Бог избавит душу мою из руки адовы, егда приемлет мя, не убойся, егда разбогатеет человек, или егда умножится славу дома его, яко внегда умрете ему, не возьмет вся, не жеснит с ним слава его, яко душа его в животе его благословится, исповестся тебе, егда благосотворишь ему. В ниде даже до рода отец своих, даже до века не узрит света, и человек в чести сыне разуме, приложися скотом несмысленными, уподобися им. Слава Отцу и

Богов, аминь. Бог богов, Господь глагола, и призва землю от восток солнца до запад, от Сиона благолепие красоты Его. Бог яви приидет, Бог наш и не примолчит. Огонь пред Ним возгорится, и окрест Его буря зельна. Призовет небо свыше, землю рассудите люди своя. Соберите Ему преподобное Его, завещающее завет Его о жертвах, и возвестят небеса правду Его, яко Бог судья есть. Услышите, люди мои, возглаголю вам, Израилю, и засвидетельствую тебе, Бог, Бог твой есть маз, не о жертвах твоих облечу тебя, всесожжение же твоя предо мною судьбыну, не приму от дома твоего тельцов, ниже оста твоих козлов, яко мои суть все звери, и дубравни, и скоти в горах и волове, познав вся птица небесная, красота сильная со мною есть, аще взалчу не реку тебе, моя бо есть вселенная, и исполнение ея, егда ям мяса юнча или кровь козлов пью, пожри Богови жертву хвалы, и воздашь Вышнему молитвы Твоя, и призови мя в день скорби Твоя, и изму тебя, и прославишь мя, грешнику же рече Бог, вскою Ты поведуешь оправдание Моя, и восприемлешь завет Мой усты Твоими, Ты же возненавиделась и наказание, и отверглась все словеса Моя вспять, аще виделась и тать, и теклась и с Ним, и с прелюбодеем участие Твое полагал Иси. Уста моя, уста Твоя умножишь злобу, язык Твой сплетаешь лещение, сидя на брата Твоего клеветал Иси, и на сына матери Твоя полагалась и соблазн, сия сотворилась и умолчах, вознепщевалась и беззаконие, яко буду Тебе подобен, облечу Тебя и представлю пред лицем Твоим грехи Твоя, разумейте оба все сия забывающие Бога, да никогда похитит и не будет избавляя, жертва хвалы прославит мя, и там о путь им же явлю ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое, зная грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавый пред Тобою сотворих, я, когда оправдишься во славе всех Твоих и победишь в них, да судите ти, себо беззаконие их зачат есть ми во грехах родиме мати моя, себо истину возлюбилась и безвестная и тайная премудрости Твоей явил миси, окропиши мя и сопами очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему дайся радости и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Божий Дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди мя, научу беззаконное путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Божий, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отвердиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, якаще бы восхотелось и жертвы дал бы хуба всесожжение не благоволиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Облажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правду, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы».

0: Пресно и во веки веков. Аминь. Что хвалишься во злобе сильным беззаконие весь день, неправду мысли язык твой, яко бритвой за шрену сотворилась и лесть, возлюбилась и злобу, паче благостыни, неправду, неже глаголоти правду, возлюбилась и вся глаголы потопный, язык льстив, сего ради Бог разрушит тебя до конца, восторгнет тебя и преселит тебя от селения твоего, и корень твой от земли живых. Узрят праведни и убоятся, и о нем восмеются и рекут, «Се человек, иже не положи Бога помощника себе, но упова на множество богатства своего и возможи суетою своею, аз же яко маслина плодовита в Дому Божий, уповах на милость Божию век и век века, исповемся тебе век, яко сотворилось и терплю имя Твое, яко благо пред преподобными Твоими, рече безумен в сердце своем несть Бог, растлейший и омерзишися, в беззаконии их не створяй благое». Бог с небесе приничи на Сына человеческие видите, аще есть разумевай или взыскай Бога, все уклонишися вкупе непотребни выше, не истворяй благое, не издо единого, не ли уразумеет все делающие беззаконие, снедающие люди моя снять хлеба, Господа не призваша, там устрашишься страха, и где же небес страх, яко Бог рассыпа кости человека угодников, постыдешися, яко Бог уничижи их, кто даст от всего нас спасение Израилево, нигда возвратит Бог пленение людей своих, возрадуется Яков и возвеселится Израиль. Боже, во имя Твое спаси мя, и в силе Твоей суди ми. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы в уст моих, яко чужди восташи на мя, и крепцы взыскаши душу мою, и не предложиши Бога пред собою, сибо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати злая врагом моим, истину Твоей потреби их. Волю пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил меня, и на враги мои возри око мое, внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего, вонми ми услыши мя, во скорбе к печали моей сметокся от глаза вражия, от служения грешнича, яко уклонишься на мя беззаконие, и во гневе враждовах уми, сердце мое смятеся во мне, боясь смерти нападе на мя, страх и трепет прииди на мя, и покры мя тьма, и рек, кто даст мне крылья, яко голубиня, и полещу, и почию, се удалихся бегая, дворихся в пустыне, чай Бога спасающего мя от малодушия и от бури, потопи, Господи, раздели языки их, яко видик беззаконие, и пререкание в ограде, днем и ночью отбыдет и по стенам его, беззаконие труд посреди его неправда, и не оскудет стук его лихва и лесть, якаще бы враг поносил мне, претерпел бы хуба, яще бы ненавидя меня на мя велеречивал, укрыл бы вся от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой, знаемый мой, ежекупно наслаждался, если со мною брашен, в дому Божий ходихом единомышлением. Да приди же смерть на ня, да снидут во отживи, як лукавство в жилищах их посреди их. Аз к Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро, и полудни повеми и возвещу, и услышен глаз мой, и избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною. Услышит Бог и смирит ясы и прежде век, не избоим изменений, яко не убоишься Бога. Простри руку свою на воздаяние, осквернишь завет Его, разделишься от гнева лица Его, и приближишься сердца их, умякнувши словеса их паче и леет асу стрелы. Возверзи на Господа печаль Твою, той Тебя припитает, не даст век мовы праведнику. Ты же, Боже, не сведешь я студенец истления, мужа и крови льсти не приполови от дней своих, аз же, Господи, уповаю на Тебя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Паки, паки, миром Господу помолимся. Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Святые Пречистые, Преблагословенные, славные Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот и Христу Богу предадим. Тебе,
2: Господи! Яко Твоя держава и Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
3: Аминь. Я Твоего, Владыка.

и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Помилуй мя, Божия, ко попраме человек, весь день боря служи мя, попраша мя врази мя, весь день я ко мнозе борющие мя с высоты. В день не убоюсь, аз же уповаю на тя, а Бозе похвалю словеса моя, на Бога уповах не убоюсь, что сотворит мне плоть. Весь день словес моих гнушахуся на мя, все помышления их на зло, селятся и скрыют ти, пяту мою сохранят, яко же потерпеша душу мою. Не о часом же отринеши, я гневом люди не зведеши. Боже, живот мой возвести к Тебе положилось, и слеза моя пред Тобою, яко его обетование Твое. Да возвратятся вразимые вспять, вон же ощадим призову Тя. Все познах, яко Бог мой и святы. О Бозе похвалю глагол, о Господе похвалю слово. На Бога уповах не убоюсь, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитва, я же воздам хвалы Твоей я. Яко избавил еси душу мою от смерти, очи мои от слезы, нозе мои от поползновения. Благо угожду пред Господем во свете живых. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на Тя упова душа моя, и на сень крыло Твоею надеюсь, а донде же приедет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне. Посла с небеси и спаси мя, дадев поношение попирающее мя. Посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою среды скимнов, поспах смущен, сыны ве человечести, и зубы их оружие, и стрелы, и язык их меч остр. Вознесися на небеса Божии, ибо всей земле слава Твоя. В сеть уготовыша ногам моим, и слекоша душу мою, ископаша пред лицем моим яму и в подошвню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстане слава моя, восстане псалтири и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах. Яко возвеличися до небес милость Твоя, и даже до облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божии, ибо всей земле слава Твоя. Аще воистину, бо правду глаголите, правое судите, сынове человечестве. Ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают. Отчуждившись грешница от лжественно заблудишь от чрева глаголаша лжу. Ярость их по подобию змеину, яко аспида глухой, затыкающего уши свои, и же не услышит глаза обывающих, обываемый обывается от премудра. Бог сокрушит зубы их в устьях, их членомный львов сокрушил есть Господь. Уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донде жизни могут. Яко воск растаев от имуса, поди огонь на них, и не видишь и солнца. Прежде я же разумейте терния ваши горамна, яко живы, яко в гневе пожрет я. Возвеселится праведник, когда увидит отмщение, руса свое мыет в крови грешника. И речет человек, аще убы есть плод праведнику, убы есть Бог, судя им на земле.

Пресно и во веки веков, аминь, изми меня от враг моих, Божий, от восстающих на меня, избави меня от делающих беззаконие, от муж крови спаси меня, яко се уловишь душу мою, на подуши на меня крепцы, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи, без беззакония текох и исправи, хвоста не встретение мое и вишь. И Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, во мне посетите вся языки, да не ущедришь и вся делающая беззаконие, возвратятся на вечер, и взалчат яко бесы, и обыдут град, сети отвещают уста Ты своими меч в устах их, яко кто слыша, и Ты, Господи, посмеешься ему, не чужишь вся языки, державу мою к Тебе сохранил, яко Ты, Боже, заступник мой еси, Бог мой, милость Его предварит меня, Бог мой, явит мне на образех моих, не убей их, да никогда забудут закон Твой, расточи я силою Твоею и низведи я, защитничай мой, Господи, грех уст их, слово устенных, и я Тебя да будут в гордыне своей, и от клятвы уже возвестятся в кончине, во гневе кончины, и не будут, и увидят, яко Бог владычествует Иаковым и концы земли, возвратятся на вечер, взалчат яко пьесы, обыдут град, те разыдутся ясти, аще лежи не насытятся и поропщут. Аз же воспою силу Твою, возрадуюся за утро милости Твоей, яко был иси заступник мой, прибежище мое в день скорби моей я, помощник мой иси Тебе пою, яко Бог заступник мой иси, Боже мой, милость моя. Боже, отринул на иси, не сложил иси нас, разгневался иси, ущедрил иси нас, стряс иси землю, смутил иси ее, исцели сокрушение ея, яко подвижися, показал иси людям Твоим жестокое, напоил иси нас вином умиления, дал иси боящимся Тебе знамение, еже убежать от леса лука, якогда избавится возлюбление Твои, спаси десницею Твоею и услыши меня, Бог возлагола во святим Своим, возрадуйся и разделю сики мою, доль жилищ размерю. Мой есть Галат, и мой есть Манасей, и Ефрем, крепость главы моей я, Иуда, царь мой, Моав, канон упования моего, на Идуме, брастру сапог мой, мне и на племеннице покорившися. Кто введет меня в ограду ограждения, или кто наставит меня до Идуме, не Ты ли, Боже, отринувай нас, и не изыдешь, и Боже, в силах наших, дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческого, а Бозе сотворим силою Твою, не чужит стужающую нам. Услыша, Боже, моление мое, в одни молитве моей, от конец земли к Тебе возвах, негда уны сердце мое, на камень вознесл меси, наставил меси, яко был иси убование мое, столб крепости от лица вражия, вселюсь и вселение Твоим вовеки, покрыюсь и в крови крил Твоих, яко Ты, Боже, услышал, еси молитвы моя, дал еси достояние боящимся имени Твоего. Дни на дни царева приложишь, лето его до дни рода и рода, пребудет век пред Богом, милости истину его кто взыщет, так и воспою имени Твоему вовеки, воздать ими молитвы.

0: и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Богу ли повинится душа моя, от того бы спасение мое, ибо Той Бог мой, спас мой, заступник мой, не подвижися наипаче, доколе належите на человеку, убиваете все вы, якости непреклонения, плоту возреновену, обаче цену мою совещаши отринуть, и текоши в жажде, усты своими благословляху и сердцем своим кляняху, обаче Бога ви повинися душе моя, яко от того терпение мое, ибо Той Бог мой, спас мой, заступник мой, не приселюся, а Бозе спасение мое, и слава моя, Бог помощи моей, и упование мое на Бога. Убавайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваши, яко Бог помощник наш. Обаче суетни сынове человечести, лживи сынове человечести, в мире лих еже неправдывайте, сие суеты в кубе. Не уповайте на неправду и на восхищение не желайте, богатство ощите чед, не прилагайте сердца, единую глагола Бог, двое сие слышах, за ней держава Божия и Твоя, Господи, милость, яко Ты воздаси кому-жда по делам Его. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжада Тебе душа моя, коль множится Тебе плоть моя в земле пусть и непроходнее, безводнее. Так и во святим явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя, паче животу с ней моей похвалите Тя, так и благословлю Тя в животе моим, о имени Твоем воздержу руса мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устам о радости восхвалят Тя уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, в крови крылу Твоей возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, мене же прият десница Твоя, Тие же в суе скаша души мои внидут в преисподние земли, предадятся в руки оружие, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клянись им, яко заградившися уста глаголящих неправедная. Услыша, Боже, глаз мой, внегда молитимися к Тебе от страха вражи, изми душу мою, покрый мя сон лукавнующих от множества делающих неправду, иже и застриши, яко меч языки своя, напрягоши лук свою меч горьку, состреляйте в тайных непорочно, внезапно состреляют его и не убоятся, утвердившися мя слово лукавое, поведаши скрыти сеть, реша, кто узрит их». Испыташи беззаконие, исчезоши испытающие испытания, приступит человек и сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелы младенец быши язвы их, и изнемогуши на ней языцы их, смутишися всевидящие их, и убоясь всяк человек, и возвестиши дела Божии, творение Его разумеша, возвеселится праведник о Господе, и уповает на Него, и похвалится всеправие сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
1: Паки, паки, миром Господу помолимся!
2: Господи, помилуй!
1: Наступи, спаси, помилуй!

0: со всеми святыми помянувшие сами себе друг друга, и весь живот Христу Богу предадим.
1: Посвящение Твоего Владыка Царя Пренебесный, всего ради славы державы Твоей, Христе Божией,

Отче Боже, дочерью Твоим ограждай мне, спасение душ наших научи, слава Своей Сыну, Святому Духу и Небе, и Сыне во веки веков. Аминь. Страшное таинство и чудо преславное, как о Девы Тебе, Зиждителя, всех понесе, и в Рождестве паки целое, и Дева пребысь. Рождейся из нея веру, тверди язык и укроти, и мир умери, яко человека любви.

Прокимин глаз четвертый, уста моя возглаголят премудрость и поучение.

Благодарю вам, не входя в дверь во двор овчий, но прилазя иноде, той ктать есть и разбойник, а входя в дверь ми пастырь есть овцам, всему дверник отверзает, и овцы глаз его слышат, и своя овца глашает по имени, и изгонит их, и когда своя овца жде нет, пред ними ходит, и овцы по ним идут, яко видят глаз его, по чуждем же не идут, но бежат от него, яко не знают чуждаго гласа. Сию притчу речем Иисус, они же не разумеша, что бяше, я же глаголаше е, рече же паке им Иисус, аминь, аминь, глаголю вам, яко аз есмь дверь овцам, все елика их прииде прежде мене, та те сути разбойницы, но не послушаше их овцы, аз есть дверь, мною аще кто в ниде спасется, и в ниде ты изыдет, и паш.

Божелюди Твоя и благослови достояние Твое. Посети мир Твой милостью и щедротами, возвыси рог христиан православных, и ниспосли на ныне милости Твоя богатая. Молитвами всепречистые, Владычицы нашей Богородицы и Пресвятой Девы Марии, силою честного и животворящего креста, предстательство честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, и живо святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, и живо святых отца нашего Николая, архиепископа Мирдыхийский чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великие княгини Ольги, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, первосвятителей московских, Петра, Феогноста, Алексея Ионы, Иоасафа, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена и Тихона, митрополитов московских, Филарета, Иннокентия и Макария, святителя Серапиона, архиепископа Новгородского, святителя Иоасафа, епископа Белгородского, святых славных и добропобедных мучеников, святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана, святого великомученика Феодора Стратилата и святые славные мученицы Ирины, святых новомучеников и исповедников Церкви Русские, святых царственных страстотерпцев, преподобных и богоносных отец нашей, Антония и Феодосия и прочих киево-печерских чудотворцев, преподобных и богоносных отец нашей, Сергия и Никона и Игуменов Радонежских, преподобных Кирилла и Марии, преподобных Михея, Андрея, Максима Грека, Дионисия, Антония, Варнавы Гефсиманского, преподобного мученика Кранида и прочих радонежских чудотворцев, преподобных Зосимы и Савватия Соловецкий, преподобного Иова и Игумена Почаевского, преподобного Серафима Саровского, всех святых церкви Русти просиявших, святых и праведных Бога Отец Иоакима и Анны, святителя Игнатия и епископа Кавказского, и Божии памяти не совершаем и всех святых. Молим Тя, многомилостивый Господи, услыши нас грешных, молящихся Тебе.

0: Язвіце воспрещите евреи, восплачите, животодавец Бог Христос, взаде воросторже, и мертвое воскреси, и недуги исцели словом, сей есть Бог наш, дабы жизнь верующим во имя Его.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, чудо показал еси воду, вино пришедшего в Египте, реки приложил и владыка в кровь, и мертвое воскресил еси знамение сие второе скончав. Слава спаси несказанному Твоему совету, слава истощанию Твоему, им же обновил еси нас.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, струя преснотекущая, Сы, Господи, жизни истинная, Ты си воскресение наше, хотя трудился еси, спаси мою волю, вжаждался еси, законом естества повинуйся, и всехарь вшед плотью воды просил еси у самаряны не пить.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, хлебы благословил еси, рыбу умножил еси, непостижимый Божий, люди насытил еси независно, источник преснотекущий, премудрость, жаждущим обещал еси, Ты си спаси, Бог наш, давай живот верующим во имя Твое.
0: Святитель Отче Игнатий, моли Бога у нас путь духовный к Богу, живо ведущий, пришел иси святителю Игнатия, ясно указуя нам, как оподобать стезю жития земного, приходите учению Христову внемлющее.
1: Святитель Отче Игнатий, моли Бога у нас, первую степень в лествице добродетелей евангельских, нищету духовную узрел иси Отче, то и последовать и тую возлюбите, тою пути духовного начала полагате, завет Твой дал еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, нищета Духа реколась и соль есть всех жертв духовных, нищета бы Духа блаженства первое наречися во святим Евангелии Христове, ей же все прочие блаженства, кротость, милосердие, сердце, чистота, последуют ею совершаются.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, Мати Святопречистая Богородительница, житие спаси на земле Сыном и Богом Твоим совершившая, нас недостойных укрепи от грехов, избави к правде вечной шествовать и утверди.

0: Тебе, Боже наш, слава Тебе, ниже иже на лице, судите суд иудеи, уча глаголыше владыка, когда приди во святилище, яко же писано есть приполовившуюся законному празднику.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, не иже на лице суд, судите иудеи, Христос, бо приди, яко же на лицах у пророца от Сиона грядущая и мир взывающая.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, още и славе всем не веруете у идеи, делом веруйте, владыки, что прельщаетеся, отметающийся святого Его же, написав в законе Моисей.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, аще Мессии всяко подобает прийти иудеи, Христос же приди ныне Мессия, что прельщаетесь, отметающий праведного, Его же написав в законе Моисей.
0: Святителю, отче Игнатия, моли Бога о нас правду Христов в житии Своем, восписуя святителю Христов Игнатия, обрелося на пути всем, еже плакать и рыдать о содеянных злых, и к Спасителю мира притекать.
1: Святителю, отче Игнатия, моли Бога о нас, в юности плачем, иноческим горцем восплакался Иси в келье своей, о разрушении храма сердца человеческого, Богом созданного богослужения возвышенного ради, и о пленении души и ума, от всех же всех, ток мы единим Бога человеком, Спасителем избавимся.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и паки плачьте, жалуйся, отче, в иноческим житии Твоем, и когда вся преграда от Бога удаляющая Тя, препобедила Иси и сего плача ради помяни нас, чтущих святую память Твою.
1: И ныне и пресно, и во веки веков, аминь, Дева Пречистая, печали наши и скорби утоляющие, плач спасительный подавай нам, да о бездне зол наших и неправд восплачем пред Тобой.

0: празднику законному преполовляющийся всех творчий владыков, крестоящим глагола Иси Христе Божий, приидите и почерпите воду бессмертия, тем же Тебе препадаем и верно вопием щедроты Твои дары нам, Ты бо Иси источник жизни нашей.
1: Оледеневшую душу мою при грешении беззаконьми, течение Твоих кровей напои, покажи плодоносно добродетель мне, Ты бо рекол Иси всем, еже приходите к Тебе, Слове Божие все святые, и воду нетления почерпать, и живую же очищающую грехи, поющих славные божественные Твое восстание, подая благие с высоты, сшедшую воистину учеником Твоим духа крепость, Тебе, Бога ведущим, Ты быси источник жизни нашей.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, поучалися, Отче, дух стохвальне, яко молитву чисто стяжать, и то же чувство покаяния и плача возлюбите, довольно есть Твое же спасение вечное улучите, Его же и нас грешных сподоби молитвами Твоими святи.
1: И ныне и присно во веки веков, имеем премудрости воду и жизни, источай мирами всех спаси, призываешь и почерпсти спасение воды. Божественный бо закон Твой прим, человек в себе угошает прелести углие, а тонуда же во веки не вжаждет, не пристанет насыщение Твоего, Владыка, Царю Пренебесный. Всего ради славим державу Твою, Христе Боже, при грешении оставление просящей, не спасла Тебе богат на рабом Твоим.

0: Тебе, Боже, наш слава Тебе, Отче Мессии, подобает прийти, Мессия же Христос есть беззаконие, что не веруете Ему. Все прииди и свидетельствуй, тяже Той творит, воду вино сотвори, расслабленного словом стегну.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, неразумеющий Писание, прелишайте все вы, евреи, беззаконие, воистину, бо прииди Христос, и всех просвети. И в вас показал многие знамения и чудеса, и всуе отрицаетесь истинного живота.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, едино дело показах вам, и все уже девятейся в завоше иудеем Христос. Вы обрезываете в субботу человека речей, мне же что клеветаете прочее, воздвигшего словом расслабленного.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, дела сотворив многое, и коего ради дела каменем побиете мя, иудеем Христос, обличая взываше, еда за не человека здраво всего словом сотворив, не судите на лице человеци.
0: Святителю, Отче Игнатия, моли Бога, у нас тайны жития, иначе сказав заскуя, блаженнее Игнатия, показалось ие, покаетесь, и подобает и труд, иноческий, ничто же ино есть, ежеделание непрестанного покаяния.
1: Святитель, Отче Игнатия, моли Бога о нас, в покаянии, слезах и плаче о содеянных злых, узрел еси, Отче, спасение пути, горней жизни ведущий, и же предлежит и всякому носящему имя Христово.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, рехлась, Отче, преподобнее, яко должно есть покаянием страсти отсекати, даже покаянием доброделания стяжать, яще не узрит око наше, яко грешнее смы, не имамо спасения вечного улучите.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, Мать Божия грешных, спорочница и помощница, путь наш к Богу ведущий, покаянием истинным укрепи, зрением греха и исповедь.

0: слава Тебе, и чудесы украсила Исхия, апостол Твоя, девицы, и возвеличены все ученики, и во всей мире прославив спаси наше, дав им царствие Твое.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, вся просветившая земли конца ученицы, и чудесы, и учения, и различными образы, слово проповедавшие, Христе спаси царствие Твоего.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, хвалу высылаем царствие Твоему, пение же Тебе приносим нас ради на земле, явившемуся и мир просветившему Адама, воззвавшему.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, во апостолях действуя и во пророцах, сам почивая с Духом, безначальное рождение отеческого естества о Христе, язык и к познанию возвел Иси знаменями Твоими.
0: Святителю Отче Игнатия, моли Бога о нас, плачем и покаянием непрестанным, душу Твою снабдеваю, Отче Игнатия. Делатель молитвы явился Иси сию от возраста младенческого, возлюбив и в основании жизни духовной положила Иси.
1: Святителю Отче Игнатия, моли Бога о нас, молитвою усердную, житие Твое от юности укрепляя, даже до кончины подвиг Твой молитвенный ко Христу Богу соблюдал Иси, им же о Бозе спасе утверждаяся.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, возраст мужеский пришед монахов, начальник быв и многообразной скорби испытывая, в молитве тверди непрестанней со многими слезами, а слабую отраду истинную почерпала Иси, Отче Всеблаженнее.
1: И ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Дева Пречистая, Мать Христа Бога, венец молитвы не усыпающая, у нас грешных мольбу Богу

0: служено ж слово Тебе, все содержой концы, возшилось Иисусе, училось и во святилище народа слову истины, празднику преполовляющийся, яко же Иоанн вопиет.
1: Слово Тебе, Боже наш, слово Тебе, отвергнул Иисус, не Твоей владыка, проповедал Иси мира.

0: Милость и славица Твоя, исцеление совершая, спаси, и знамение расслабленного исправляя, прокаженное очищая, мертвое воскрешаю.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, безначальный Сын, начало бы исприем, ежепо нам во человече ся и посреди праздника у чаши глаголя, притеците ко истинному преснотекущему, жизнь почерпите.
0: Святитель учи Игнатия, моли Бога, насовился иси, учитель молитвы сердечной, отче наш Игнатий. И ясно наставляя, как и должнись мы пред лицем Христовым предстояти, и молитву покаяния творите.
1: Святитель отче Игнатия, моли Бога нас, подобает на молитве, поучал еси отче, встать и в лице прокажи.

знали заполучение Богу, и сыны весь сегодня возрадуются о царе своем, да воспалит имя Бога и цветки пани, псалтими да поют ему, якобы говорит Господь в людях своих, и вознесет труд его спасение, воспалится преподобие во славе, и возрадуется на ложе своих, возношение Божие в гордании, и мечи обою оставим в руках, сотворить от обещания во языце, обличение в людях.

0: Радуйтесь о празднику Пасхи!
1: Радуйтесь о празднику Пасхи!
0: Храм пришел из шелести святилищ не спасен
1: нас! Храм шелести святилищ не спасен
0: нас! И став посреди народа учились и тех с дерзновением!

0: Арсе Кирилле и всей во Христе, братья наши.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Молимся о Богохранении стране нашей, и властях, и воинстве и я, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии.

0: милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, Преосвященного наместника епископа Кирилла, с братьею святые обители сия.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Молимся о плодоносящих и добродеющих, посвятим и сочиснем в храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людям, ожидающих от Тебе великие и богатые милости.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Я к милостив и человеколюбец Бог есть, и Тебе славу славим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

0: Святый, мирный, безгрешного Господа просим.
1: Помай, Господи.
0: Ангела мирного, ведомого наставника, хранителя души и телес наших,

0: и добрый год, и ты страшно судейче Христове проси.
1: Подай, Господи!
0: Святую и пречистую, пребогословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и пристань Деву Марию со всеми святыми помянувши,

0: и Тебе славу славим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Святый же Владыка, благослови.
0: Благословен Христос Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков.

Одесса, Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных и богоносных отец наших, Сергия Никона, игуменов Радонежских, и святителя Игнатия, епископа Кавказского, и Божий память ныне совершаем, святых праведных, Бога Отец, Акима, Иоанна и всех святых, помилуй и спаси от нас, яко благо человека любит.

0: Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разуми звание мое. Вон мне глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой, как Тебя помолюсь, Господи. За утро услыши глаз мой, за утро пристану и узреши мя. Яко Бог не хотя беззакония ты иси, не приселится к Тебе лукавно, ниже прибуд беззаконницы пред очима Твоима. Возненавиделось вися делающее беззаконие, погубившися глаголыше лжу. Мужа кровелистиво гнушается Господь, аже множество милости Твоей внеду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоим, страсти Твоим. Господи, наставь меня правдой Твоей, враг моих ради, исправи пред Тобой путь мой. Я конец во стихих истины, сердце и суетно, гроб отверз гортани их, языки своим льщаху. Судя им, Боже, да отпоят от мыслей своих, помножь нечести их извиния, яко приогорчишь Тебя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тебя, вовек возрадуются, и все лишися в них, и похвалятся у Тебя любящее имя Твое. Яко Ты благословишь и праведника, Господи, к оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище былося нам род и род, прежде даже горам не быть, создайтеся земли и вселения от века и до века Ты иси. Не отврати человека во смирение, реклися, вратитеся сынове человечества, ко тысяча лет пред отчима Твоим, Господи, ко день вчерашний. И же мимо иди, стража ночная, уничижениях лета будут. Утро, ко трава мимо иди, тут процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и схнет. Яко и чезахом гневным яростью Твоей смутихомся, положил и себе законе наше пред Тобой, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши гневным исчезохом. Лето наше, яко получено по учах, уся дни лет наших, ниже 70 лет, а же в силах 80 лет, и множих труды болезнь. Яко преди кротость наны накажемся, кто весь державу гнева Твоего и страха Твоего ярость Твоей счасти. Десницу Твою, дока, скажи мне, кованы сердцем мудрости. Обратися, Господи, доколе молен будет на рабы Твоя, исполнихомся завтра милости Твоя, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся. Во все дни наши возвеселихомся, за дневня же смирилные все лето, вня же ведихом злая. И призди на рабы Твои на дела Твои, наставь сыны их. И будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости суд воспою Тебя, Господи, пою, разумею, пути непорочни, когда придешь и ко мне, прихождав не злобие сердце моего посреди дома моего, не предлагав пред очим моему вещь закона преступную, творящее преступление возненавидях, не прельпи мне сердце строптиво, уклоняющихся от мне лукавого не познах, а клеветающего та искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не едях. Отче мой, наверное, земли посаждать я со мною, ходя по пути непорочной семи служаше, не живеши посреди дома моего, твори гордыню, благое неправедное не исправляше пред очима моима, во утро избивахся грешной земли, еже потребите от града Господню все делающее беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Приполовившись празднику, жаждущую душу и благочестие, напой водами, яко всем спасибо запил исти, жаждой да грядет ко мне, да пиет. Источниче жизни нашей, Христе Боже, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Православие, поборничий, покаяние, молитвы, делатель, учитель, изрядный, архиерею, богодухновенное украшение, монашествующий славы и похвало, Писание Твоими всяны уцеломудрилыси, цивницы духовной, Игнатия, Богомудрия, моли Слово Христа Бога Его же носилось и в сердце Твоем, даровайте нам прежде конца покаяние. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Чтоте наречемо благодатное, небо, яко воселось, и солнце правды, рай, яко призывало, и цвет нетления, дева, яко пребывала, и нетленно, чистую мать, яко имела, и сына святых Твоих объятия, сына всех Бога, того моли спастися душам нашим. Стопы мои направи по славе сей Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави от клеветы человеческой, и сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего научи меня оправданием Твоим. Да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, когда воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззакония наши, святые посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Аще совершал и сестезю жития земного святителя Игнатия, обаче непрестанно зрелость и законы бытия вечного, всему получая ученики слависы многими, им же последовать и нам свяче помолися. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе, на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, многоблагоутробный, и же праведный, любя и грешным милуя, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими нашу в части молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освяти телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да получением соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Честнейшую херувимя, славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богослова, росшую, сущую Богородицу, Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыку, благослови.
2: Боже ущедренное, благословенное, просвети лице Твое на ныне помилуйное.
0: Аминь.
2: Христе, свете истины, просвещая, освящая всякого человека, грядущего в мир, да знаменается на нас свет лица Твоего. Да в нем узрим свет неприступный, и исправит стопы наши к деланию заповеди Твои, молитвами пречистая Твоя Матери всех Твоих святых. Аминь.

жертвы Христос истинный, Бог наш, молитвами Пречистая Своя Матери, преподобных и богоносных Отец наш, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека.

0: кому верить, кто это будет закрыть?
1: Как закрыть ее?